0: их там добрось до Дина Кулаки Егора. Егор Таманин был бесприятный. Тудушка теперь он на меня компания. Мой бренд слава и старец Бога. А мне, а мемориалось, длина пентима, ора путвида, який на раде буду выпил. Вот это вещь по музыке, выезжали путвида. И попустящая голову Клода Франсуа, в группу «Мост и радость» и «Нел Слюба» и «Кристиана».
1: Se a sua história de vida tem uma música, com toda a certeza, ela passa aqui no Baú Musical, com ele mesmo, Manuel Dias. E isto é Baú Musical, Baú Musical, Baú Musical, Baú Musical, Baú Musical.